0: основанные на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый, что означает задержка на 10-20 минут. При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
1: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками и экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну прям, растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы. Подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю. Лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициентов 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали. Обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго. Потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
3: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
11: Вообще, если население, человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большую часть населения действительно становится туго.
3: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
1: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
12: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины. И я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
13: да, и они
12: поднимут, увеличат в 3 раза. Вот. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время Парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая. Но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Сибига написал в сети X следующее.
14: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
3: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
15: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые произошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году даже при условии объявленного перемирия все равно основную часть парада отменяют, потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
3: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа. Заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
13: все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания. Поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон долетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе. Они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключай-выключай, никакого толку не будет.
3: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
17: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук, глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и к прошлому Игоря Чайки. Если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести там хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство, кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
19: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
20: Не будет продвижения.
19: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
20: По-прежнему.
19: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, Контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
20: Ну да, понятно, конечно.
19: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
20: Ходов.
19: Ходов, да. И как бы это футуристично не казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана Незалежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет, скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь, не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снятых заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи. А они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого. Понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день. Понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то осколки, руководство спрячут. Естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади. Господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, так это просто нигде не покажут. Ну, все, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлена. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
13: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
3: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
22: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
3: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
23: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
3: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
14: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
3: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Удар под дых. К 9 мая армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
6: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
5: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
5: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
5: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
26: Группа штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорное отношение. Не такую спецоперацию нам обещали.
25: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
1: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм, и я его, запрос, удовлетворить не могу, да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
25: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
9: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую, хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
24: Главные новости дня.
5: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
11: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
5: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
12: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
15: Горит.
5: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
2: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
5: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
25: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
16: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
25: Захар Прилепин на завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
17: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежна и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
25: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
19: Настоящее экономическое чудо, да.
13: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
19: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
13: Угу.
19: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
13: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
19: Да-да.
13: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
19: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях.
13: Угу.
19: И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
13: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
19: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работы с международными структурами.
13: Ага.
19: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
13: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
19: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
13: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом опытом работы в налоговых органах.
19: Угу.
13: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
19: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
13: которая математически выдаст нужный результат.
19: Именно.
13: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
19: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
13: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
19: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
13: Серьезно?
19: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
13: Каков общий объем их капитала?
19: 696 миллиардов долларов.
13: Жесть.
19: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
13: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
19: Анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
13: То есть госзаказы?
19: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
13: Логично. Конкуренция резко снизилась.
19: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
13: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика.

0: И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами, их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
1: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
0: Идеальная аналогия. Просто в точку.
1: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
0: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
1: Это как?
0: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
1: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
0: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
1: В двойных стандартах.
0: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
1: Ему это в натуральный доход не записывают.
0: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
1: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
0: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
1: Так?
0: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
1: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
0: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
1: Угу.
0: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
1: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
0: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
1: Ну да, есть хочется каждый день.
0: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%, в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
1: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
0: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
1: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
0: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.

0: Из-за чего?
1: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, до 15 лет.
0: Ого! 15 лет на одной машине?
1: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
0: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
1: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
0: Слушай, расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
1: Состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
0: Меняет корзину.
1: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
0: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
1: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
0: А, поняла.
1: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
0: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, просто фатальной.
1: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
0: Да.
1: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
0: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
1: До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
4: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
3: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался. Публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
5: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
3: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжения спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
6: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
3: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
7: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
3: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
8: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в полтора раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. Второе место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
7: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей.
9: Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
11: Летит где-то, летит. Бухнул.
12: Рядом.
11: В жилой дом, да.
12: Взрыв. Вон горит.
10: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
10: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
14: Чебоксары, Ленинградчина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
10: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
16: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
2: Криминальные новости.
17: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины 4 детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшие деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по 1 медику от каждого учреждения.
18: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома со знакомыми где-то что-то я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
2: Главные новости дня.
19: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
20: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
19: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
19: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
19: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
0: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
1: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
22: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
19: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
24: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки. Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен, нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
5: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская лента.
19: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
19: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
19: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
8: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка штурма. Буквально за все.
19: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
9: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
10: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
11: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
13: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
12: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
13: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26 года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
12: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
13: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
12: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
13: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же панцири, и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
12: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день?
13: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
12: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Ну, окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
13: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-4,

0: прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
1: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
0: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
1: Так. Скорость ракеты 954 км в час. Это сколько в метрах в секунду?
0: Примерно 265 метров в секунду.
1: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд? Меньше 2 минут?
0: Вот. Около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
1: Обалдеть. 1,5 минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
0: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
1: 15 километров. Это же меньше минуты подлета.
0: Да. И это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП, радиоэлектронную борьбу.
1: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
0: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
1: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
0: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
1: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
2: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
1: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
2: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
1: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
0: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
1: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
0: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
1: И пока панцирь пустой, и расчет судорожно пытается его перезарядить...
0: В эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
1: Прямо над городом.
0: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
1: Слушай, ну это же 1,5-2 тонны раскаленного металла.

0: тела, который на скорости падает вниз.
1: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
0: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
1: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
0: И это нас подводит к самому параду, потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
1: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21-й год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
0: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
1: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
0: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».
2: Ты абсолютно права про символы. Но они сейчас в классическом цугцванге. Любой ход ведет к поражению. Понимаешь, провести парад – это колоссальный риск.
0: Да, но провоенные блогеры постоянно вспоминают 41-й год. Парад 7 ноября. Немцы стояли в 30 километрах от Москвы, в бинокле башни Кремля разглядывали. И парад провели. Войска шли прямо с брусчатки на фронт. Почему тогда не боялись, а сейчас, когда фронт в 500 километрах, они трясутся?
2: Потому что в 41-м году не было прямых трансляций в высоком разрешении и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирно!». На площади абсолютная звенящая тишина.
0: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
2: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
0: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
2: И это астрономические суммы.
0: Должны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
3: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
0: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
3: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
0: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
3: И ломает иллюзию безопасности.
0: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все. все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
6: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
5: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
7: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
5: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
5: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
8: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
9: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
10: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
5: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
12: митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
4: Главные новости дня.
13: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
14: Летит где-то, летит. Похну.
15: Рядом.
14: Жилой дом, да.
15: Взрыв. Вон горит.
13: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
13: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: Чебоксары, Ленинградчина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
13: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
18: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок, получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
19: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
20: Цучоу.
19: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
20: Цучоу.
19: И третий раз.
20: Цучоу.
19: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
21: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
22: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
5: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
1: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
5: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
3: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
2: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
23: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
24: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
6: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года. Это не очень много, на самом деле. Но, тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
5: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
5: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
5: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
10: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста, на одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья, собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикский языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. Школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут – на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия 7 аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием 5 аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Это день такой, знаете, законной экспозиции. экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые, представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах, поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2, четверочка. А это у нас аркан императора. Это вибрация и символ власти, это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваш задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
11: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная Луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус, но такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой. И это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день — это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит: сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
15: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
16: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. И все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой, это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурно-религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними, да, что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
15: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
17: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
14: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался. Публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
18: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
1: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
19: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
1: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейс

0: статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы. Осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
1: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
2: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое деградирование.

0: качества кадров. А теперь поговорим о скорой помощи, потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
1: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками. И экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну прям, растет, я бы сказала. Цены на продукты — это ужас.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициента в 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали. Обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго. Тот продержался недолго. Потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
3: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
11: Вообще, если население, или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему части населения действительно становится туго.
3: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
13: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
14: да, и
13: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Сибіга написал в сети X следующее.
15: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
3: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
16: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые превзошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году, даже при условии объявленного перемирия, все равно основную часть парада отменяют. Потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
3: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве. Вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа. Заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
14: все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому, недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания, поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон налетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе, они используют искусственные интеллекты для наведения на цель, поэтому там связь выключая-невыключая никакого толку не будет.
3: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
17: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и к прошлому Игоря Чайки, если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести там хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
19: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
20: И не будет продвижения.
19: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
20: По-прежнему?
19: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
20: Ну да, понятно, конечно.
19: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
20: Ходов.
19: Ходов, да. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана, не с Олежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет, скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь, не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снятых заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи, а они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого, понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России – проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день, понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то усколки, руководство спрячут. Естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади. Господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда ударится должен этот беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, так это просто нигде не покажут. Ну все, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлен. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
14: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
3: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
0: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
3: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
1: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
3: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
15: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
3: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
5: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
22: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
23: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
26: Группа штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорное отношение. Не такую спецоперацию нам обещали.
25: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
6: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу, да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
25: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
7: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. А Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую. Хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
10: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
9: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
11: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
13: Горит.
4: апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
12: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
4: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
13: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответ на удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
25: Захар Прилепин на завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
16: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
25: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
17: У нас тяжелые предчувствия.
0: Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
17: Угу.
14: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Ну, это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит, ну, просто нечто совершенно удивительное.
17: Настоящее экономическое чудо, да.
14: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
17: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
14: Угу.
17: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
14: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется при детальном разборе, рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
17: Да-да.
14: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
17: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
14: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось 3 раза. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
17: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
14: Ага.
17: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
14: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
17: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
14: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
17: Угу.
14: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
17: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
14: которая математически выдаст нужный результат.
17: Именно.
14: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
17: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
14: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
17: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
14: Серьезно?
17: Да. Зафиксировано 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
14: Каков общий объем их капитала?
17: 696 миллиардов долларов.
14: Жесть.
17: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
14: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
17: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
14: То есть госзаказы?
17: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
14: Логично. Конкуренция резко снизилась.
17: Вот именно. Это позволило оставшимся

0: Что это значит?
1: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
0: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
1: Идеальная аналогия. Просто в точку.
0: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
1: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
0: Это как?
1: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
0: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
1: Да, оценка натуральная.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
4: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
3: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине.

0: Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
1: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
0: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
2: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
0: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
3: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
4: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
6: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
7: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: Живой дом, да.
10: Взрыв. Дом горит. завтра, мы не остаемся здесь.
8: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15 атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
8: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну, то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
8: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
14: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
5: Криминальные новости.
15: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины четверо детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшие деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радио Лента. Прямая речь.
13: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по одному медику от каждого учреждения.
16: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома, со знакомыми, где-то что-то, я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный, в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
5: Главные новости дня.
17: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
18: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
17: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
19: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
17: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
19: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
17: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
20: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
21: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
22: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
17: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
25: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» По конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный. Он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Reuters сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
23: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
17: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
17: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
2: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
17: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Солдатская почта.
17: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
3: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
17: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
4: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
17: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
6: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
17: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
7: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
17: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
8: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
9: Горит.
17: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
17: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
12: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
11: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12-го. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
12: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26-го года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сожженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
11: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
12: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
11: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
12: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же «Панцири», и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
11: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить «Панцири» в Москву на один день?
12: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе – крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
11: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Ну, окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
12: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет. Они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.
11: Но так радары же мощные, они все видят.
12: Они мощные, но Земля-то круглая. Есть такое понятие, как радиогоризонт. Радар стреляет по прямой, а «Фламинго» летит на сверхмалой высоте, буквально 20-30 метров от земли. Она огибает рельеф, прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
11: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
12: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
11: Так, скорость ракеты 954 километра в час. Это сколько в метрах в секунду?
12: Примерно 265 метров в секунду.
11: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
12: Вот, около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
11: Обалдеть. Полторы минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
12: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
11: 15 километров. Это же меньше минуты подлета.
12: Да. И это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП. Радиоэлектронную борьбу.
11: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
12: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
11: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
12: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
11: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
12: Вот именно. Все думали, что география — это защита. Что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
11: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
12: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
11: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
12: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
11: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
12: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
11: И пока панцирь пустой и расчет судорожно пытается его перезарядить,
12: в эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
11: Прямо над городом.
12: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
11: Слушай, но это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
12: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
11: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
12: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
11: И это нас подводит к самому параду, потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
12: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
11: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
12: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
11: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».

0: и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирна!». На площади абсолютная звенящая тишина.
1: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
0: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
1: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
0: И это астрономические суммы.
1: Должны часами висеть истребители, на боевом патрулировании сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
2: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
1: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
2: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
1: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
2: И ломает иллюзию безопасности.
1: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
5: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
4: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы.

0: В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
0: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
2: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
3: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
4: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
0: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
7: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
5: Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: В жилой дом, да.
10: Взрыв. Дом горит.
11: Мы не остаемся здесь.
8: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
8: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Чебоксары, Ленинградщина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну, то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
8: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
13: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок, получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
14: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
15: Цучоу.
14: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
15: Цучоу.
14: И третий раз.
15: Цучоу.
14: Учим китайский. Легко и весело.
5: Радио Лента. Голос темного времени.
16: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
17: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
18: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
19: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
21: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
20: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
1: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики, и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
20: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
2: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
3: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но, в общем и целом, КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
23: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. Собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать, образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикский языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали. Общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве – $350. Поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто не несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Это день такой, знаете, законной экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах. Поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. А это у нас аркан императора. Это вибрация и символ власти. Власть – это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять, по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваша задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
6: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 AM.
11: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус. Ну, такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой. И это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день – это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
11: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
12: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. И все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой, это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они почему-то всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурный, религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, который он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
15: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
14: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
17: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
14: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, где действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
18: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
14: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
19: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
14: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
1: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в полтора раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
3: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это

0: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками. И экономят даже на базовых вещах.
3: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
4: Потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
5: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
6: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
7: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
8: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
2: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициентов 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень

0: достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию. Потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго, потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что, ну, как-то, ну, на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
1: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
2: Вообще, если население, ну, или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большей частью населения действительно становится туго.
1: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
5: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег, да, и они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
1: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Сибига написал в сети X следующее.
6: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
7: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые превзошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году, даже при условии объявленного перемирия, все равно основную часть парада отменяют. Потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
7: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа. Заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
9: Все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому, недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания, поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон долетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе, они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключания-выключания никакого толку не будет.
7: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
10: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук, глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и... К прошлому Игоря Чайки, если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести, там хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство, кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
12: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
13: Не будет продвижения.
12: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
13: По-прежнему?
12: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
13: Ну да, понятно, конечно.
12: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий — это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
13: Ходов.
12: Ходов, да. Угу. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана Незалежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет, скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снят их заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи, а они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого. Понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России – проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день. Понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей. людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет-нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то усколки, руководство спрячут. Естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади, господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен этот беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, тогда просто нигде не покажут. Ну что, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлена. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
9: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
7: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
17: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
7: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
18: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
7: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
6: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
7: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
20: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
21: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
22: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием, много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
0: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
2: Группа штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорное отношение. Не такую спецоперацию нам обещали.
0: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
5: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу, да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
0: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
23: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. А Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую. Хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
1: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
4: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
8: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
24: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
25: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
24: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
26: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
24: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
12: Настоящее экономическое чудо, да.
11: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
12: И это действительно выглядит как чудо, потому что, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
11: Угу.
12: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
11: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
12: Да-да.
11: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
12: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
11: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
12: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работы с международными структурами.
11: Ага.
12: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
11: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
12: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
11: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
12: Угу.
11: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
12: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
11: которая математически выдаст нужный результат.
12: Именно.
11: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
12: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
11: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
12: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
11: Серьезно?
12: Да. Зафиксировано 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
11: Каков общий объем их капитала?
12: 696 миллиардов долларов.
11: Жесть.
12: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
11: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
12: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
11: То есть госзаказы?
12: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
11: Логично. Конкуренция резко снизилась.
12: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
11: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
12: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
11: Что это значит?
12: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
11: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
12: Идеальная аналогия. Просто в точку.
11: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
12: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
11: Это как?
12: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
11: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
12: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
11: В двойных стандартах.
12: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
11: Ему это в натуральный доход не записывают.
12: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистика и просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
11: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
12: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
11: Так?
12: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
11: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
12: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
11: Угу.
12: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
11: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
12: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
11: Ну да, есть хочется каждый день.
12: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
11: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
12: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
11: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
12: Номинально? цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
11: Из-за чего?
12: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, до 15 лет.
11: Ого! 15 лет на одной машине?
12: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
11: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
12: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
11: Слушай, расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
12: Состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
11: Меняет корзину.

0: Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому, что на красную у них тупо нет денег.
1: А, поняла.
0: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
1: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
2: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
1: Да.
2: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
1: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
2: До новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
5: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
4: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие

0: проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
1: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
0: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, где действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
2: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
0: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
3: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
4: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в полтора раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
6: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
7: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: Жилой дом, да.
10: Взрыв. Вон горит.
8: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
8: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
8: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
13: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
5: Криминальные новости.
14: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины четверо детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» — добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшей деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
15: Радио Лента. Прямая речь.
16: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по одному медику от каждого учреждения.
17: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома, со знакомыми, где-то что-то, я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год? Там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
15: Главные новости дня.
18: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
19: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
18: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
18: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
20: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
18: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
21: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
22: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
23: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
18: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
25: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» По конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
18: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
18: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
2: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
18: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
18: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
4: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
18: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
6: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и двух чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
18: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
7: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
18: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
9: Главные новости дня.
18: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
10: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
18: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
11: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
12: Горит.
18: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
13: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
18: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
26: Привет всем!
5: Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
12: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
5: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12-го. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
12: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26 года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
5: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
12: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
5: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
12: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же «Панцири», и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
5: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить «Панцири» в Москву на один день?
12: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
5: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Ну, окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
12: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет. Они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.
5: Но так радары же мощные, они все видят.
12: Они мощные, но Земля-то круглая. Есть такое понятие, как радиогоризонт. Радар стреляет по прямой, а «Фламинго» летит на сверхмалой высоте, буквально 20-30 метров от земли. Она огибает рельеф, прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
5: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
12: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
5: Так, скорость ракеты 954 км в час. Это сколько в метрах в секунду?
12: Примерно 265 метров в секунду.
5: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
12: Вот, около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
5: Обалдеть. 1,5 минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
12: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны, они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
5: 15 километров — это же меньше минуты подлета.
12: Да, и это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП. Радиоэлектронную борьбу.
5: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
12: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
5: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
12: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
5: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
12: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
5: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
12: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
5: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
12: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
5: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
12: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
5: И пока панцирь пустой и расчет судорожно пытается его перезарядить...
12: В эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
5: Прямо над городом.
12: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
5: Слушай, ну это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
12: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
5: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
12: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
5: И это нас подводит к самому параду? Потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
12: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
5: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
12: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
5: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: ребята, наш тыл больше не безопасен.

0: А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирно!». На площади абсолютная звенящая тишина.
1: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
0: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
1: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
0: И это астрономические суммы.
1: Должны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
2: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
1: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
2: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
1: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
2: И ломает иллюзию безопасности.
1: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
5: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно, на Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
4: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили.

0: во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
0: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
2: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
3: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
4: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
0: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Народного хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
7: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
5: Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: Жилой дом, да.
10: Взрыв. Вон горит.
11: Мы не остаемся здесь.
8: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
8: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну, то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
8: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
13: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок, получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
14: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
15: Цучоу.
14: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
15: Цучоу.
14: И третий раз.
15: Цучоу.
14: Учим китайский. Легко и весело.
5: Радио Лента. Голос темного времени.
16: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
17: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
18: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
19: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
21: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответ на удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
20: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которое себе никто не представляет.
1: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики, и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
20: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
2: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
3: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий. И все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо. Кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
23: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. Собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков в Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикский языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Это день такой, знаете, законной экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах. Поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. Это у нас аркан императора. Это вибрация и символ власти. Власть – это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять, по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе, да, и окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваша задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
6: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 AM.
16: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус. Ну, такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет в нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой, и это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день – это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
16: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
11: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. И все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой, языковой группой. Это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью, все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурный, религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, который он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
12: 24 февраля 2025 года около 5 утра Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6.40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
10: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
13: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
10: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
14: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
10: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
15: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
10: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса. Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
1: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы,

0: дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
1: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками. И экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициента в 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.

0: надо понимать, что в Росстате же три раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию. Потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго. Потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
1: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
2: Вообще, если население, или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему частью населения действительно становится туго.
1: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
5: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
6: они
5: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
1: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Андрей Сибига написал в сети X следующее.
6: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
1: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые превзошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году, даже при условии объявленного перемирия, все равно основную часть парада отменяют, потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
1: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
8: Все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому, недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания. Поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон долетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе. Они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключая-выключая никакого толку не будет.
1: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
9: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и к прошлому Игоря Чайки, если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков, внук, при всем уважении. Чайка-сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести, там, хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство, кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
11: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
12: И не будет продвижения.
11: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
12: По-прежнему?
11: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
12: Ну да, понятно, конечно.
11: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
12: Ходов.
11: Ходов, да. Угу. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана, не с Олежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет. Скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь, не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снят их заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи. А они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого. Понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России – проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день, понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то осколки, руководство спрячут, естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади, господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен этот беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, так это просто нигде не покажут. Ну, все, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлена. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
8: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
16: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
6: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
6: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
18: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
17: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
19: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
17: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
20: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
17: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
21: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
22: Группа штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорные отношения. Не такую спецоперацию нам обещали.
21: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
23: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу. Да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
21: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
24: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. А Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую. Хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
2: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
17: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
4: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
17: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
5: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
17: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
21: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
24: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
21: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
7: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит, якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
21: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
11: Угу.
10: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Ну, это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит, ну, просто нечто совершенно удивительное.
11: Настоящее экономическое чудо, да.
10: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
11: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
10: Угу.
11: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
10: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
11: Да-да.
10: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
11: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
10: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
11: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
10: Ага.
11: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
10: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
11: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
10: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
11: Угу.
10: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
11: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
10: которая математически выдаст нужный результат.
11: Именно.
10: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
11: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
10: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
11: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
10: Серьезно?
11: Да. Зафиксировано 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
10: Каков общий объем их капитала?
11: 696 миллиардов долларов.
10: Жесть.
11: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
10: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
11: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
10: То есть госзаказы?
11: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
10: Логично. Конкуренция резко снизилась.
11: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
10: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
11: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
10: Что это значит?
11: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
10: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
11: Идеальная аналогия. Просто в точку.
10: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
11: О, а здесь применяется совершенно иной подход, прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
10: Это как?
11: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
10: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
11: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
10: В двойных стандартах.
11: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
10: Ему это в натуральный доход не записывают.
11: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
10: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
11: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
10: Так?
11: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
10: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
11: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
10: Угу.
11: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
10: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
11: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
10: Ну да, есть хочется каждый день.
11: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%, в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
10: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
11: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
10: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия кстати, из-за кадрового голода ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
11: Номинально? Цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
10: Из-за чего?
11: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
10: Ого! 15 лет на одной машине?
11: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
10: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
11: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
10: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
11: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать, и масса

0: вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому, что на красную у них тупо нет денег.
1: А, поняла.
0: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
1: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, но на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
2: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
1: Да.
2: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
1: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
2: До новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Открылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасно. Региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
5: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
4: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева.

0: Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
1: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
0: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
2: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
0: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
3: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
4: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
6: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
7: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: В жилой дом, да.
10: Взрыв. Дом горит.
8: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
8: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Чебоксары, Ленинградщина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
8: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
14: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
12: Криминальные новости.
15: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины 4 детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшие деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
12: Радио Лента. Прямая речь.
13: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по одному медику от каждого учреждения.
16: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома, со знакомыми, где-то что-то, я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
12: Главные новости дня.
8: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
17: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
15: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
18: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
15: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
18: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
15: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
19: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
20: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
21: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
15: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
24: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» По конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
22: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
2: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Солдатская почта.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
4: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
5: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, mm-hmm. кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
6: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
7: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
10: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
11: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
8: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
14: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет, это чисто тактическая пауза.
8: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26 года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
14: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
8: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
14: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
8: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же панцири, и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
14: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день?
8: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе – крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
14: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Но окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
8: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет. Они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.
14: Но так радары же мощные, они все видят.
8: Они мощные, но Земля-то круглая. Есть такое понятие, как радиогоризонт. Радар стреляет по прямой, а «Фламинго» летит на сверхмалой высоте, буквально 20-30 метров от земли. Она огибает рельеф, прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
14: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
8: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
14: Так, скорость ракеты 954 км в час. Это сколько в метрах в секунду?
8: Примерно 265 метров в секунду.
14: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
8: Вот, около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
14: Обалдеть. Полторы минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
8: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
14: 15 километров — это же меньше минуты подлета.
8: Да, и это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП. Радиоэлектронную борьбу.
14: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
8: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
14: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
8: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
14: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
12: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
14: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
12: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
14: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
12: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
14: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
12: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
14: И пока панцирь пустой, и расчет судорожно пытается его перезарядить...
12: В эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
14: Прямо над городом.
12: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
14: Слушай, но это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
12: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
14: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
12: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
14: И это нас подводит к самому параду? Потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
12: Да,
8: Деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
14: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
8: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
14: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главное.

0: композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
1: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
0: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
1: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
0: И ломает иллюзию безопасности.
1: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не

0: только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
1: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня, и ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
2: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
3: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
0: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
6: Митинги и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
4: Главные новости дня.
7: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
8: Летит где-то, летит. Бухну.
9: Рядом.
8: Живой дом, да.
9: Взрыв. Дом горит.
7: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
7: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Чебоксары, Ленинградчина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну, то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
7: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
12: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок. Получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
13: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
14: Цучоу.
13: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
14: Цучоу.
13: И третий раз.
14: Цучоу.
13: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
15: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
16: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
17: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Говорят военкоры.
18: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
19: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
18: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
20: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежна и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
18: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
1: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
21: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
22: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
23: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, к КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
3: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. Собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикский языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. Школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350. Поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар, объект на 550 мест – не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Этот день такой, знаете, законной экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах, поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. Это у нас аркан императора, это вибрация и символ власти, это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваша задача задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус, но такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой, и это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день — это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит: сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
7: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. И все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой. Это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурный, религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
9: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
5: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
10: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
5: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
11: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
5: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
12: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
5: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса. Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
14: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные

0: частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
1: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками. И экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну прям, растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициента в 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375.

0: 5. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию. Потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго. Потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
0: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
2: Вообще, если население, или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему части населения действительно становится туго.
0: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
5: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
6: они
5: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
0: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрій Сібіга написал в сети X следующее.
6: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
0: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые превзошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году, даже при условии объявленного перемирия, все равно основную часть парада отменяют. Потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
0: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
8: Все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому, недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания, поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон налетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе, они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключай-не-выключай, никакого толку не будет.
0: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
9: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и... к, скажем так, прошлому Игоря «Чайки», если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести, там, хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство, кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
11: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
12: И не будет продвижения.
11: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
12: По-прежнему?
11: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
12: Ну да, понятно, конечно.
11: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
12: Ходов.
11: Ходов, да. Угу. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана Незалежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет. Скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь, не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снятых заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи. А они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого. Понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России – проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там, с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, а, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день, понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то усколки, руководство спрячут, естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади, господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был, ну, сняли тогда министра обороны, и что, да ничего, так же точно и сейчас, что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен этот беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, так это просто нигде не покажут. Ну, все, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлен. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
8: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
0: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
16: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
0: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
17: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
0: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
6: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
0: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
20: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
21: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
22: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД ПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но, в общем и целом, КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
5: Группа штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорные отношения. Не такую спецоперацию нам обещали.
2: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
23: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу. Да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
2: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
24: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. А Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую, хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
1: Радио «Лента». 1557.
4: АМ.
7: Главные новости дня.
19: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
9: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
10: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
12: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
2: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
24: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
2: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
3: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики, и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
4: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
13: Угу.
11: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Ну, это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит, ну, просто нечто совершенно удивительное.
13: Настоящее экономическое чудо, да.
11: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
13: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
11: Угу.
13: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
11: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
13: Да-да.
11: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
13: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
11: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
13: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
11: Ага.
13: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
11: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
13: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
11: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
13: Угу.
11: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
13: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
11: которая математически выдаст нужный результат.
13: Именно.
11: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
13: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
11: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
13: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
11: Серьезно?
13: Да. Зафиксировано 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
11: Каков общий объем их капитала?
13: 696 миллиардов долларов.
11: Жесть.
13: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
11: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
13: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
11: То есть госзаказы?
13: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
11: Логично. Конкуренция резко снизилась.
13: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
11: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
13: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
11: Что это значит?
13: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
11: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
13: Идеальная аналогия. Просто в точку.
11: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
13: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
11: Это как?
13: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
11: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
13: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
11: В двойных стандартах.
13: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
11: Ему это в натуральный доход не записывают.
13: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
11: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
13: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
11: Так?
13: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
11: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
13: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
11: Угу.
13: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
11: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
13: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
11: Ну да, есть хочется.
18: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
8: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне»,

0: на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
1: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
0: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
2: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
0: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
3: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
4: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все.

0: дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут. При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
3: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
5: Летит где-то, летит. Бухнул.
6: Рядом.
5: В жилой дом, да.
6: Взрыв. Дом горит.
7: Мы не остаемся здесь.
4: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
4: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну, то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
4: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
11: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
9: Криминальные новости.
12: Беременную шестым ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины 4 детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшей деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по 1 медику от каждого учреждения.
13: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома со знакомыми где-то что-то я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
9: Главные новости дня.
14: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
14: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
14: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
14: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
17: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
18: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
19: Перми немножко напряженно, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
14: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
21: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» По конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
2: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
23: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
2: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
1: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
2: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
2: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
5: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
2: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
6: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, mm-hmm. кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
2: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
24: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмом, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
2: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
3: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
2: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
4: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
2: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
7: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
2: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
10: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
8: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12-го. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
10: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26-го года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
8: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
10: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
8: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
10: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же панцири, и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
8: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день?
10: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
8: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Но окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
10: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет. Они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.
8: Но так радары же мощные, они все видят.
10: Они мощные, но Земля-то круглая. Есть такое понятие, как радиогоризонт. Радар стреляет по прямой, а «Фламинго» летит на сверхмалой высоте, буквально 20-30 метров от земли. Она огибает рельеф, прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
8: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
10: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
8: Так, скорость ракеты 954 километра в час. Это сколько в метрах в секунду?
10: Примерно 265 метров в секунду.
8: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
10: Вот, около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
8: Обалдеть. Полторы минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
10: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
8: 15 километров — это же меньше минуты подлета.
10: Да, и это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП. Радиоэлектронную борьбу.
8: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
10: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
8: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
10: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
8: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
11: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
8: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
10: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
8: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
10: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
8: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
10: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
8: И пока панцирь пустой, и расчет судорожно пытается его перезарядить...
10: В эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
8: Прямо над городом.
10: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
8: Слушай, но это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
10: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
8: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
10: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
8: И это нас подводит к самому параду, потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
10: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
8: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
10: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
8: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».
10: Ты абсолютно права про символы. Но они сейчас в классическом цугцванге. Любой ход ведет к поражению. Понимаешь, провести парад – это колоссальный риск.
8: Да, но провоенные блогеры постоянно вспоминают 41-й год. Парад 7 ноября. Немцы стояли в 30 километрах от Москвы, в бинокле башни Кремля разглядывали. И парад провели. Войска шли прямо с брусчатки на фронт. Почему тогда не боялись, а сейчас, когда фронт в 500 километрах, они трясутся?
10: Потому что в 41-м году не было прямых трансляций в высоком разрешении и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирно!». На площади абсолютная звенящая тишина.
8: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
10: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
8: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
10: И это астрономические суммы.
8: Нужны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
10: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
8: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
10: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
8: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
10: И ломает иллюзию безопасности.
8: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Такого парада Победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
2: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
14: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да,

0: Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
0: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
2: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
3: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
4: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
0: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
7: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
5: Главные новости дня.
8: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
9: Летит где-то, летит. Бухнул.
10: Рядом.
9: В жилой дом, да.
10: Взрыв. Вон горит.
11: Мы не остаемся здесь.
8: Зеленский ранее заявил,

0: заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
0: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
2: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну, то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
0: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
5: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок. Получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
6: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
7: Цучоу.
6: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
7: Цучоу.
6: И третий раз.
7: Цучоу.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени.
8: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
10: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
9: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
11: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
9: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
12: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
9: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Говорят военкоры.
13: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
14: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
13: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
15: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики, и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежна и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
13: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
16: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
9: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
9: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
9: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
21: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья, собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикские языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице, школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто не несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Это день такой, знаете, законной экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах, поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. Это у нас аркан императора, это вибрация и символ власти, это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять, по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе, да, и окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие, и ваша задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина, и вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 AM.
4: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус. Ну, такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет в нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой, и это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день – это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
4: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
5: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. Все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой, это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурно-религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
22: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
7: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
10: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
7: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
11: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
7: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы. Осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
12: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
7: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса. Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
3: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
15: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками. И экономят даже на базовых вещах.
24: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
8: потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
9: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
17: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах, поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению, особенно когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
18: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
19: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
23: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда

0: сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго, потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что как-то на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
1: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
2: Вообще, если население, человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большую часть населения действительно становится туго.
1: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
5: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
6: они
5: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
1: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время Парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая. Но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Сибига написал в сети X следующее.
7: Россия нарушила режим прекращения.

0: прекращение огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
1: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
2: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые произошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году, даже при условии объявленного перемирия, все равно основную часть парада отменяют, потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
1: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа. Заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
3: Все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому, недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания. Поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон долетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе. Они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключай-не-выключай, никакого толку не будет.
1: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
6: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и... к прошлому Игоря Чайки, если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести там хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство, кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
8: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
9: Не будет продвижения.
8: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационно-бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, ну вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
9: По-прежнему?
8: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Ну, такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
9: Ну да, понятно, конечно.
8: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий — это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
9: Ходов.
8: Ходов, да. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана, не с Олежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет, скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снятых заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек, знаете, распланировать что-то за год, за полтора, завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку, установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи, а они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого, понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники, так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день, понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то осколки, руководство спрячут. Естественно, руководство уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади, господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, тогда просто нигде не покажут. Ну что, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлена. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
3: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
12: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
0: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
0: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
14: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
13: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
15: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
13: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
13: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
19: Группу штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорное отношение. Не такую спецоперацию нам обещали.
18: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
20: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу, да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
18: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
21: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую, хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
13: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
2: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
13: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
22: Горит.
13: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
23: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
13: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
18: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
21: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
18: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
25: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
18: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
4: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
7: Настоящее экономическое чудо, да.
6: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
7: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
6: Угу.
7: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
6: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
7: Да-да.
6: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
7: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
6: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
7: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
6: Ага.
7: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
6: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
7: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
6: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
7: Угу.
6: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
7: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
6: которая математически выдаст нужный результат.
7: Именно.
6: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
7: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
6: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
7: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
6: Серьезно?
7: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
6: Каков общий объем их капитала?
7: 696 миллиардов долларов.
6: Жесть.
7: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
6: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
7: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
6: То есть госзаказы?
7: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
6: Логично. Конкуренция резко снизилась.
7: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
6: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
7: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
6: Что это значит?
7: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
6: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
7: Идеальная аналогия. Просто в точку.
6: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали, но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
7: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
6: Это как?
7: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
6: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
7: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
6: В двойных стандартах.
7: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
6: Ему это в натуральный доход не записывают.
7: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
6: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
7: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
6: Так?
7: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
6: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
7: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
6: Угу.
7: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
6: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
7: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
6: Ну да, есть хочется каждый день.
7: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
6: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
7: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
6: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия власти из-за кадрового голода ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
7: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
6: Из-за чего?
7: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
6: Ого! 15 лет на одной машине?
7: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
6: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
7: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
6: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
7: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
6: Меняет корзину.
7: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
6: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
7: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
6: А, поняла.
7: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
6: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
7: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
6: Да.
7: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
6: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
7: До новых встреч.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
0: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6.40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волнует.

0: Или молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
1: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
0: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
2: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
0: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
3: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса

0: остаются неопределенными из-за падения спроса. Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут?
3: При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
2: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
5: Летит где-то, летит. Бухнул.
6: Рядом.
5: В жилой дом, да.
6: Взрыв. Вон горит. завтра. Мы не остаемся здесь.
4: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
4: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
4: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
11: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
9: Криминальные новости.
12: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины четверо детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшей деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по одному медику от каждого учреждения.
13: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома со знакомыми где-то что-то я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой? Так, да?
9: Главные новости дня.
14: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
14: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
14: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
14: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
17: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
18: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
19: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
14: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
21: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» По конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
23: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
1: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий. И все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо. Кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
5: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
6: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
24: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
2: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
4: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
7: Горит.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
8: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Привет всем!
7: Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
10: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
7: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16:00 11 апреля и до конца дня 12-го. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
10: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26-го года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
7: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
10: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
7: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
10: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же панцири, и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
7: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день?
10: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
7: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Но окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
10: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет. Они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.
7: Но так радары же мощные, они все видят.
10: Они мощные, но Земля-то круглая. Есть такое понятие, как радиогоризонт. Радар стреляет по прямой, а «Фламинго» летит на сверхмалой высоте, буквально 20-30 метров от земли. Она огибает рельеф, прячется за лесами и холмами. И из-за кривизны земли радар ее просто не видит, пока она не подлетит вплотную.
7: Подожди, давай прикинем риски. Вплотную это сколько?
10: Ну смотри. Цель на высоте 20 метров появится на экране радара километров в 20, максимум 30.
7: Так, скорость ракеты 954 км в час. Это сколько в метрах в секунду?
10: Примерно 265 метров в секунду.
7: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
10: Вот, около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
7: Обалдеть. Полторы минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
10: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик – эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
7: 15 километров – это же меньше минуты подлета.
10: Да, и это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП – радиоэлектронную борьбу.
7: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
10: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
7: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
10: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
7: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
11: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
7: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
10: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
7: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
10: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
7: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
10: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
7: И пока панцирь пустой, и расчет судорожно пытается его перезарядить...
10: В эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
7: Прямо над городом.
10: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
7: Слушай, ну это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
10: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
7: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
10: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
7: И это нас подводит к самому параду. Потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
10: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
7: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
10: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
7: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».
10: Ты абсолютно права про символы. Но они сейчас в классическом цугцванге. Любой ход ведет к поражению. Понимаешь, провести парад – это колоссальный риск.
7: Да, но провоенные блогеры постоянно вспоминают 41-й год. Парад 7 ноября. Немцы стояли в 30 километрах от Москвы, в бинокле башни Кремля разглядывали. И парад провели. Войска шли прямо с брусчатки на фронт. Почему тогда не боялись, а сейчас, когда фронт в 500 километрах, они трясутся?
10: Потому что в 41-м году не было прямых трансляций в высоком разрешении и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирна». На площади абсолютная звенящая тишина.
7: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
10: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
7: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
10: И это астрономические суммы.
7: Нужны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
10: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
7: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
10: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
7: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
10: И ломает иллюзию безопасности.
7: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Парад под угрозой. Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам.
3: В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
15: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
3: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы. Однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы,

0: каком-то волокне, в какой-нибудь российской квартире, даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
1: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы. А будет ли безопасно его проводить? А появится ли на Красной площади президент? Говорит политолог Тимур Михайлов.
2: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
1: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
5: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
3: Главные новости дня.
6: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
7: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
6: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
8: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
9: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
10: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
6: Также белгородцев возмущают,

0: что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
1: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
0: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
4: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот вот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А Великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов». А мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «У меня нет денег»? Еще раз. Фраза «У меня нет денег» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Старшие эды про удар по Чебоксарам и ракетную опасность на Урале.
8: Они могли удивить лишь тех, кто вообще не интересуется войной. А выводы по возможностям Украины в сфере ракетных технологий делает из пропаганды, в которой украинцы тупые и все украли. На самом деле, крупноузловая сборка крылатых ракет налажена и масштабируется. Так что надо быть готовыми к тому, что даже в отстоящих на тысячи километров от фронта регионах взвоет сирена. Мы часто говорим о том, что большое количество противовоздушной обороны высушивается дронами, за которыми идет ракетная волна. Дабы такого не происходило, необходимо правильно распределять цели. Маневр необходим, и чем чаще, тем лучше. Хотя, конечно, это требует приложения физических и умственных усилий. Для некоторых это становится невозможным, особенно если речь идет об усилиях умственных.
7: Военкор, канал «Синяя Z», «Борода». О том, как все вокруг готовы.

0: якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла вот 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры...

0: Куры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. И, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Все, наступление, все не то что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто там это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино. Этот господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Исцеляющая армия. Военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимые медпомощь.
4: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
3: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
4: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем. У меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно. У меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин. Все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
3: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственные задания, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию от слова совсем.
5: Отправили нас на Березовое, сказали закреп. По концу штурма гонят туда как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
3: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
7: Ох,
6: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
8: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто, ой.
6: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
8: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искорка.
6: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
9: Прямо сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
6: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
10: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
6: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Праздник со слезами на глазах. Михаил Полынков про День российского добровольца.
12: Друзья, прошу, не поздравляйте меня с этой датой. Во-первых, я не отмечаю назначенный Владиславом Сурковым праздник. Ну, а во-вторых, говоря откровенно, толку сегодня от этого звания доброволец. Как-то мне предлагали информационно поддержать проект о добровольцах, публиковать их истории. И я читаю эти истории. Деньги нужны были, вот и пошел добровольцем на контракт. Сидеть на зоне не хотелось, вот и пошел добровольцем. К слову, вторые, как по мне, чуть ближе к добровольчеству, но не суть. У настоящего добровольца может быть только одна мотивация, и это не деньги, это не свобода, никаких личных выгод, только любовь к родине и веление души. Мы шли не по мобилизации, не по контракту. Многие из нас даже не были военнообязанными. И что мы получаем взамен сегодня? Позор, срок, иногда смерть. Так что не сыпьте соль на раны, не нужно меня поздравлять.
11: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
12: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
11: Зеленский угрожает параду победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
7: Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются, по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении. Армении, нашего союзника по военному блоку, Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
13: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
6: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
14: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
6: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
15: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это как его... Ранены, манены, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И не доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
6: Бои за Купянск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
11: Опять красные линии. Военкор Котенок о том, как Мария Захарова Киеву угрожала.
17: Хрупкие плечи Марии Захаровой вновь взяли на себя тяжелейший груз ответственности очередного предупреждения Киеву ответить на преступные замыслы в дни празднования Великой Победы. Молодец, Захарова. Для меня, человека военного, все-таки непривычно, что «иду на вы» у нас снова раздается из уст дипломатов, а не, скажем, высокопоставленных военных чинов или первых лиц государства. Но по большому счету это уже не важно. Куда весомее дождаться Дня Победы, чтобы понять, как вообще будут развиваться события. 9 мая для России – день сакральный, и испортить праздник именно сейчас, показав якобы безволие и ограниченные возможности Москвы, у противника просто чешутся руки. Нам же не стоит забывать, что под угрозой удара противника не только Москва, но фактически любой город России. К этому нужно быть готовым, чтобы не было неожиданностей.
11: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
18: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты и стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
11: Александр Харченко про парад Победы и украинскую многоходовку.
12: Киев объявил перемирие, а затем обвинили в срыве мирных инициатив Россию. Все это делалось для того, чтобы обосновать атаку Москвы 9 мая. Иного мотива не вижу. Теперь все готово для того, чтобы попытаться сорвать праздник. Мотивов у Украины хоть отбавляй. Даже один беспилотник под Красной площадью — это и покушение на жизнь президента России, и раскачка внутреннего недовольства, и демонстрация того, что блокировки интернета не работают против современных беспилотников. Остановит ли угроза ответного массированного удара украинское руководство? Вряд ли. Пока Киев придерживается максимально воинственной риторики. Зеленский давно перестал обращать внимание на окрики из Вашингтона. Так что верим в наше ПВО. Другого выхода нет.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
20: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети что? Дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок кто-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, правдивы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 9 мая 2026 года. Красная площадь. Ожидается привычный такой пробирающий до костей гул тяжелых дизельных двигателей, лязг гусениц по исторической брусчатке, запах выхлопа.
21: Ну да, классическая торжественная картинка.
0: Вот именно, но вместо этого звенящая, почти пугающая тишина, ну, которую нарушает только чеканный шаг пеших расчетов.
21: Абсолютно пустая площадь. Ни танков тебе, ни самоходных артиллерийских установок, ни этих монструозных пусковых комплексов.
0: Да, только люди и авиация в небе. Причем убрали даже традиционные колонны детей суворовцев.
21: Слушай, ну официальная версия Министерства обороны звучит совершенно иначе. Заявлено же про особые условия текущего момента и приоритетность задач.
0: Угу. Преподносится сугубо как мера безопасности.
21: Вот. Но в этой логике зияет гигантская дыра. Если главная задача – минимизация рисков и безопасность, то как тогда объяснить авиационную часть? Боевой самолет, идущий на малой высоте над городом – это же колоссальная, просто невероятно контрастная цель.
0: Согласна, он излучает тепло, светится буквально на всех радарах.
21: И он уязвим даже для переносных зенитных комплексов. Танк на земле хотя бы прикрыт толпой, зданиями вокруг, охраной, а самолет в небе как на ладони. Как-то вообще не сходится концепция тотальной безопасности с пролетом бомбардировщиков.
0: Логичное сомнение. И чтобы понять этот парадокс, предстоит препарировать три реальные причины пустой брусчатки. Нужно разобрать саму физику современных угроз, заглянуть за кулисы состояния армейских арсеналов
21: и проанализировать лингвистику чиновников заодно.
0: Точно. Узнать, как чиновничий аппарат конструирует новую реальность с помощью языка. Но начинать нужно именно с неба. Появление дальнобойных ударных беспилотников, баражирующих боеприпасов и крылатых дронов полностью переписало правила публичных мероприятий.
21: Но цифры на бумаге всегда выглядят пугающе. Пишут про дальность от 300 до 1500 километров. Но давай будем реалистами. Пролететь 1500 километров – это одно, а сделать это незамеченным до самого центра защищенной столицы звучит как сценарий фантастического фильма. Это правда рабочая угроза?
0: Вполне рабочая, если понимать математику полета. Время подлета от границ до центральных регионов России составляет от 1,5 до 4,5 часов. А скоростные модели, ну, с турбовентиляторными двигателями идут на скорости под 600 км в час. Они преодолевают это расстояние за 40-100 минут.
21: Ого, то есть меньше 2 часов?
0: Да. А теперь нужно перенести эти цифры на площадь. Что такое парадная колонна? Это 80-100 тяжелых машин. И они едут со скоростью 5-10 км в час. Идут бампер к бамперу, минимальные интервалы, ради красивой телевизионной картинки. Маршрут известен десятилетиями, Тверская, Манежная. Любой школьник найдет его в интернете. А на трибунах в этот момент в одной фиксированной точке находится все высшее политическое и военное руководство страны. Традиционное ПВО десятилетиями затачивалось под совершенно другие угрозы. Их задача – перехватывать высотные бомбардировщики и скоростные баллистические ракеты, летящие высоко в стратосфере.
21: То есть они смотрят слишком высоко?
0: Именно. Можно использовать аналогию. Это снайпер с мощнейшим оптическим прицелом, который высматривает орла в небе, а ударный дрон типа «Камикадзе» – это мышь, которая бежит в густой траве прямо под ногами у этого снайпера. Беспилотники идут на высотах ниже 200 метров.
21: А иногда и вообще ниже 50, да?
0: Жмутся к земле. И тут вступает в дело физика. Планета круглая, радиоволны распространяются по прямой. Возникает так называемый радиолокационный горизонт.
21: Радар физически не может заглянуть за кривизну Земли, за лес или холмы.
0: Да, дрон просто сливается с наземным шумом.
21: Хорошо. Допустим, дальние радары их не видят из-за рельефа. Но ведь есть комплексы ближнего радиуса, те же панцири на крышах зданий. Их же специально ставили для борьбы с низколетящими целями.
0: И здесь возникает вторая чисто урбанистическая проблема. Одно дело засечь и сбить цель над лесом или морем. И совершенно другое сделать это над плотной городской застройкой многомиллионного мегаполиса. Что такое перехват ударного дрона? Это столкновение в воздухе. Объект весом в десятки килограммов несет от 20 до 50 килограммов взрывчатки.
21: Разрушается в воздухе, но обломки-то все равно падают вниз.
0: Падают горящие обломки двигателя, фрагменты корпуса и, что самое страшное, не сдетонировавшая боевая часть. Сбить такой аппарат прямо над трибунами значит обрушить этот смертоносный дождь на плотную толпу.
21: Суровая математика.
0: Предположим, система ПВО ближнего радиуса отработала с невероятной эффективностью 99%. Из 12 запущенных аппаратов сбиты 11.
21: Для военных это грандиозный успех. Отчеты будут блестящими.
0: Но для парада единственный прорвавшийся дрон – это катастрофа исторического масштаба. Риск того, что перехват произойдет прямо над площадью, неприемлемо высок.
21: Выходит, мощная система бессильна перед медленными аппаратами с моторчиками. Но если опасность с воздуха так велика, почему просто не накрыть технику специальными сетками? Этими мангалами. Поставить мобильные системы РБ? Почему вместо адаптации происходит полная отмена? Кажется, дело не только в небе.
0: Ты прав. Масштабный вооруженный конфликт работает как гигантская топка, непрерывно сжигающая ресурсы. Счет уничтоженной современной бронетехники идет на тысячи. Т-72, Т-80 и гордость оборонки Т-90М. А ведь именно они годами делали красивую картинку парада.
21: И все же, ну, звучит неубедительно. В масштабах армии с огромными резервами неужели невозможно найти 2-3 десятка исправных современных танков? Исключительно ради сохранения лица, ради государственного символа.
0: Чтобы это понять, нужно разобраться в экономике парада. Это же не просто выезд техники из гаража на пару часов. Запускается колоссальная логистическая операция. Сначала машины нужно изъять из боевых частей, погрузить на платформы, везти через всю страну, а там механики-водители неделями тренируют синхронность проезда.
21: Сжигая драгоценное топливо.
0: И не только топливо. Расходуется критически важный моторесурс двигателей и ходовой части. Газотурбинные двигатели крайне требовательны. Техника изнашивается просто ради 20 минут телевизионного эфира.
21: А ремонтные заводы тем временем работают в 3 смены, восстанавливая технику с фронта?
0: Вот именно. В таких условиях изъять исправные боеспособные танки и потратить их ресурс на пиар-решение, которое стоит реальных жизней, военное руководство не может себе позволить такой роскошь.
21: Хорошо, новые Т-90М с фронта забирать нерационально. Но армия же массово расконсервирует старые советские запасы. Базы хранения огромные. Почему не показать то, что прямо сейчас восстанавливается и идет в войска?
0: А тут вступает в игру политика визуальных образов. Что достают с баз? Массово пошли танки Т-54 и Т-55, чтобы понимать масштаб. Это машины, спроектированные при Сталине. Конец 40-х годов.
21: Откровенный антиквариат.
0: Да, представь визуальный диссонанс. На ту самую брусчатку, где годами рассказывали о супероружии, выезжает танк с литой башни из 50-х годов. Показать такой аппарат – это хуже, чем вообще ничего не показать. Это стало бы наглядным подтверждением технологической деградации на весь мир.
21: Особенно иронично это выглядит на фоне парада 2015 года. Тогда гвоздем программы стала «Армата», танки Т-14. Им пророчили статус основы армии будущего. И где они сейчас? Их нет на площади, они не пошли в производство. Патовая ситуация, показать современное невозможно, а историческое губительно.
0: Абсолютно точный диагноз. И эта патовая ситуация не ограничивается границами столицы. По всей стране произошел эффект домино. От Балтики до Каспия прокатилась волна отмен военных парадов.
21: География этих отмен весьма красноречива. Но есть нюансы. С приграничными регионами все понятно. Курск, Белгород. Там отмены продиктованы чистым выживанием. Режим контртеррористической операции, обстрелы, сирены.
0: Людей собирать там – это просто преступление.
21: Да. Севастополь тоже логично, база флота под ударами дронов. Калининград – эксклав, просматриваемый разведкой НАТО. Но как объяснить отмены в глубоком тылу? Саратов, Рязань, Калуга – это сотни километров от линии соприкосновения. Вероятность удара дрона по площади в Саратове математически ничтожна. Выглядит как паранойя.
0: Это не паранойя, а холодный расчет, основанный на понимании психологии масс. Понятие глубокого тыла стерто. Для современного беспилотника 850 километров – рутинная дистанция. И главная угроза в таком городе – не сам взрыв в боевой части дрона.
21: А что?
0: Звук. Именно психология толпы. Легко представить центральную площадь, плотная многотысячная толпа, дети, пожилые люди. Пространство жестко ограничено рамками и ограждениями.
21: Кордоны полиции вокруг.
0: И в этот момент над городом раздается вой сирены воздушной тревоги. Или в небе слышен звук мотора беспилотника, а затем грохот ПВО. Возникает мгновенная неконтролируемая паника.
21: Давка.
0: Опыт исследований массовых катастроф показывает однозначно. Давка в плотной толпе убьет и покалечит в десятки раз больше людей, чем мог бы уничтожить дрон. Люди бросятся к узким проходам, начнется хаос. Местные власти прекрасно понимают механику этой катастрофы. Ни один мэр не хочет брать ответственность за давку со смертельным исходом.
21: Поэтому принимается простое решение перестраховаться и отменить скопление людей. И это подводит к самому интересному аспекту. Как эту беспрецедентную реальность упаковывают для миллионов граждан? Нельзя же просто выйти и сказать: «Техника сгорела, а небо больше не контролируется».
0: Здесь начинается высший пилотаж чиновничьей лингвистики. Язык используется как инструмент маскировки. Пресс-секретарь президента объяснил отсутствие техники не юбилейной датой.
21: Слушай, ну этот аргумент не выдерживает проверки фактами. Это откровенная манипуляция. Архивы открыты с 2007 по 2021 год, бронетехника выходила на брусчатку ежегодно, независимо от того, какая цифра в календаре. Ссылаться на нее юбилейность – неуклюжая попытка спрятать невозможность провести парад.
0: А на уровне регионов был выбран другой подход. Губернаторы массово взяли на вооружение аргумент об этике и солидарности. Мол, пока идут бои, устраивать широкие гуляния в тылу просто неэтично.
21: И это тоже трещит по швам. Если проблема исключительно в этике, почему не изменить формат? Провести строгие и скорбные торжества. Собраться у мемориалов, возложить цветы. Без ярмарок и салютов. Сохранить традицию в сдержанном виде. Но ведь происходит не смена формата, а тотальная отмена. Праздник просто переносят в закрытые безопасные залы.
0: Потому что этика – очень удобный одобряемый щит. Рассуждения о морали скрывают физическую невозможность обеспечить безопасность. Слова «угроза», «удара», «беспилотник» или «уязвимость» просто исчезли из словаря.
21: Точно. Заменены на вязкие фразы, исходя из оперативной обстановки в целях минимизации опасности.
0: Этот язык конструирует иллюзию контроля над ситуацией, которая на самом деле вышла из-под контроля. И на фоне этих словесных кружевов чиновников особенно оглушительно звучит молчание военных. Ни один высокопоставленный генерал не объяснил исчезновение танков. Они выбрали полное радиомолчание.
21: Потому что любая техническая отговорка разбилась бы о реальность фронтовых сводок. А назвать вещи своими именами значит признать уязвимость, признать, что города перестали быть безопасной зоной. Политически такое неприемлемо. Гражданские генерируют фразы, а военные молчат.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, вырисовывается масштабный портрет трансформации самого смысла этого дня. Долгие десятилетия это был живой народный праздник под открытым небом. Потом стал срежиссированным государственным ритуалом демонстрации военной мощи.
21: А к 26-му году сжался до телевизионного мероприятия за закрытыми дверями.
0: Отказ от демонстрации силы. Это стратегическое сообщение, которое моментально считывается во всем мире. Тыл уязвим, и маскировать это больше не получается.
21: Если посмотреть на это философски, открывается мрачная перспектива. Исторически сделка любого государства с обществом строится на базовом обещании.
0: На обеспечении физической безопасности.
21: Да. Люди платят налоги, отдают государству монополию на применение силы в обмен на предсказуемую жизнь. И сейчас возникает ситуация, когда государство не в состоянии защитить от угрозы с воздуха даже свой самый сакральный символ. В самый важный день, прямо в центре столицы, возникает вопрос, когда небо над городом перестает быть просто небом.
0: Превращается в источник невидимого, но постоянного ожидания удара.
21: Именно. Как это ломает психологию миллионов людей?
0: Происходит слом базового чувства защищенности, которое формировалось десятилетиями. Пустая брусчатка – это не логистический сбой, это визуализация новой реальности.
21: Символ того, что привычного понятия «безопасный дом» в современных условиях больше просто не существует. Нигде. Ни на границе, ни в глубоком тылу.
0: Это тяжелая, но необходимая мысль для осмысления новой эпохи. На этом все. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч.
21: До свидания.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Лидер антирейтинга. Калининград вошел в пятерку регионов с самыми дорогими лекарствами. А некоторых просто нет в наличии. Насколько дорого сегодня болеть? Суицидальный синдром. Подростки в Калининградской области стали чаще прибегать к суициду. С чем связано желание детей покончить жизнь самоубийством? Патриотизм в массы. В регионе хотят принять закон о патриотическом воспитании населения. А нужно ли калининградцам такое воспитание? И в какую сумму оно выльется налогоплательщикам? Итак, Калининград вошел в топ-5 регионов с самыми дорогими лекарствами. Согласно исследованиям фармацевтического рынка, в апреле средняя цена типовой аптечной корзины составила почти 7,5 тысяч рублей. По стоимости лекарств регион уступил только Мурманску, Санкт-Петербургу, Москве и Новосибирску. При этом в Калининграде цены продолжили расти даже на фоне общего снижения по стране. Так, за месяц аптечная корзина подорожала на 1,5%, тогда как в среднем по России цены снизились. Самыми дорогими в регионе оказались оказались препараты для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и печени. По этой категории Калининград занял первое место среди 28 исследуемых городов. Также среди самых дорогих – обезболивающие и противовоспалительные препараты. Но они хоть есть в наличии, а вот некоторых днем с огнем не найти. А это уже прямая угроза жизни. На грани жизни и смерти рискуют оказаться эпилептики, поскольку в Калининграде из аптек пропало лекарство от этой болезни.
4: Жители Калининграда сообщают о дефиците противоэпилептического препарата «Бензонал». Его не выдают даже по льготным рецептам. По словам пациентки, которая принимает препарат более 25 лет, в больнице ей сообщили, что лекарства нет. В аптеках города также подтверждают отсутствие «Бензонала», и когда он появится, неизвестно. На горячей линии объяснили, что препарат перестали поставлять. При этом заменить его быстро нельзя. Резкая отмена или переход на аналоги может спровоцировать тяжелые приступы.
2: И врачи, и эксперты не могут объяснить, как выживать калининградцам при отсутствии жизненно необходимых медпрепаратов, которые становятся все менее доступными, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Зато эксперты объясняют дефицит лекарств и их высокую стоимость усложненной логистикой. Дескать, быстро доставить в эксклав все самое необходимое с каждым днем становится все труднее. Кстати, помимо лекарств, не все хорошо и с бензином. Особенно ситуация усугубилась после серии ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводом, что привело к остановке некоторых предприятий со всеми вытекающими последствиями. В итоге Калининградская область впервые вошла в десятку регионов с самым дорогим бензином в России. По этому показателю в марте у региона было 9-е место, сообщает исследовательское агентство «Промрейтинг». По их данным, средняя цена бензина в Калининградской области составила 71 рубль за литр, когда как средняя стоимость бензина в целом по России в марте была 66 рублей. Аналитики отмечают ухудшение ценовой ситуации с топливом, особенно в удаленных от основной территории субъектах федерации. Похоже, общая негативная динамика сказывается не только на товарах и услугах, но и на настроениях в российском обществе. И в этом контексте зафиксированы крайне тревожные тенденции. Калининградские подростки все чаще хотят покончить жизнь самоубийством. Детали в конкретных цифрах.
5: В 2025 году в Калининградской области зафиксировано 86 суицидальных попыток у 82 несовершеннолетних. Годом ранее таких случаев было заметно меньше. Только 51 школьник хотел добровольно уйти из жизни. Это одна из наиболее значимых и тревожащих социально-психологических угроз современного общества, считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко. По ее данным, среди детей, о которых поступила информация в прошлом году, 62 девочки и 20 мальчиков. Девочки склонны чаще думать о самоубийстве. Наиболее уязвимой группой в части суицидальных наклонностей стали подростки от 15 до 17 лет. На них приходится около 60% случаев. Еще 38% – это дети от 10 до 14 лет. В тревожный список попал и 9-летний ребенок, который захотел лишить себя жизни, отметила уполномоченная.
2: Также уполномоченная по правам ребенка напомнила о работе в регионе детского телефона доверия. Линия бесплатная, анонимная и работает круглосуточно. С начала года обращений детей на этот телефон доверия стало меньше, но сами разговоры сложнее. Подростки звонят теперь не просто поговорить, а действительно с тяжелыми и наболевшими вопросами, подчеркнула уполномоченный. А еще сообщила, что в регионе начали развивать медиацию. Обратившись к омбудсмену, родители могут бесплатно получить квалифицированную помощь. Вот только специалистов не хватает. И здесь бы властям подключиться, заняться комплектацией штата детских психологов и профинансировать программы профилактической помощи несовершеннолетним. Тем более, когда по официальным данным за последние 3 года в регионе 16 подростков добровольно свели счеты с жизнью. Но, похоже, детский суицид чиновников волнует меньше, чем патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Калининградской области собираются принять закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Его авторы – спикер Заксобрания Андрей Кропоткин и прокурор области Максим Попов.
22: В проекте закона говорится о формировании у жителей региона верности Отечеству, готовности к защите исторической правды и укреплении общероссийской гражданской идентичности. Среди направлений – мероприятия ко дням воинской славы, проекты о традиционных ценностях, поддержка спорта и ГТО, а также использование туризма в воспитательных целях. Власти планируют финансировать такие программы через региональный бюджет.
2: В общем, вместо решения актуальных вопросов власти продолжают вкладываться в патриотическое воспитание. Хотя можно было бы направить финансирование на улучшение качества дорог, воды, теплосетей и решение других жилищно-коммунальных проблем жителей Калининградской области. Действительно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Минприроды проведет ликбез для непродвинутых в вопросе сухостоя. Власти научат всех желающих правильно собирать валежник в 100 километрах от Калининграда. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области планирует начать обучение правилам легального сбора валежника. Тему подняла на встрече с участниками программы «Герои-39» министр Оксана Астахова, когда зашел вопрос о предоставлении древесины семьям участников специальной военной операции. В ведомстве подчеркнули разницу между тем, что можно собирать, а что нельзя. Сухие стволы и ветки на земле относятся к валежнику. Разрешено. А вот поваленные ветром деревья уже нет. Чтобы продемонстрировать сбор наглядно, в этом месяце в лесничестве в Железнодорожном организуют массовую акцию по совместному сбору валежника по всем правилам и установкам. В общем, готовим сани летом и учимся заготавливать дрова. Ведь никто не знает, что будет с газом следующей зимой и как придется отапливаться, особенно в нынешнее неспокойное время. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Пока жители Калининграда утопают в ямах на дорогах и тонут в грязи во дворах, власти решили потратить десятки миллионов на формирование верности Отечеству. Давайте разберемся, куда реально уходят ваши налоги. Итак, факты. 4 мая на сайте Заксобрания появился проект закона о патриотическом воспитании в Калининградской области. Авторы – спикер Андрей Кропоткин и прокурор Максим Попов. Рассмотрение законопроекта назначили сразу на 6 мая, то есть через два дня после публикации проекта. Это значит, что закон пишется и принимается в авральном режиме, без общественного обсуждения, без времени на анализ. Что в законе? Формирование верности Отечеству – это цитата из документа. Мероприятия ко дням воинской славы России, спортивные программы, сдача норм ГТО, туризм для развития традиционных ценностей, школьные программы, конкурсы. Звучит благородно, правда? А теперь поговорим о деньгах. В самом законопроекте бюджет не указан. Но есть аналоги. Предыдущая программа патриотического воспитания в области действовала с 2013 по 2017 год. На нее потратили 64 миллиона рублей из областного бюджета. В 2022 году на школьную патриотическую символику и мероприятие ушло 27 миллионов. А теперь внимание! Бюджетные эксперты оценивают, что новая программа потребует от 50 до 70 миллионов рублей в год. И эти деньги возьмут из социального блока бюджета. Областной бюджет Калининградской области на 2026 год – это 161 миллиард рублей расходов. Образование из этого – 26,4 миллиарда. Культура и спорт – около 3 миллиардов. И вот из этих денег – денег на школы, детские сады, библиотеки, спортивные секции – власти собираются выделить 50-70 миллионов на патриотические программы. То есть ваши налоги, которые должны идти на образование детей, пойдут на символику и туристические походы ради традиционных ценностей. Я просто ради интереса прикинул, что реально можно сделать для жителей на эти 50-70 миллионов рублей. Давайте посчитаем. Ремонт одного двора в Калининграде стоит в среднем 2-3 миллиона рублей. На 50 миллионов можно отремонтировать 20-30 дворов. Или 5 километров теплосетей по 10-14 миллионов за километр. Или две новые котельные. 50 миллионов – это тысячи семей, которые получат субсидии на оплату ЖКХ в размере 50-70 тысяч рублей на семью в год. Или 5 тысяч новых фонарей уличного освещения. Представляете? Вместо того, чтобы реально помочь людям, власти тратят эти деньги на бумажный патриотизм. И это называется забота о людях. А теперь самое болезненное. Помните законопроект о Белой Дюне, аквапарке в Светлогорске? На него власти выделили 4 миллиарда рублей в виде государственных кредитов. 4 миллиарда на развлечения для туристов. А на врачей, которых не хватает 860 человек, денег нет. На ремонт дворов, где живут калининградцы, денег нет. Зато на аквапарк и патриотизм миллиарды находятся. Давайте проясним, кто реально платит за все это. Жители Калининградской области платят налоги. Подоходный налог, налог на имущество, транспортный налог. Часть этих налогов идет в областной бюджет. И областной бюджет должен тратить эти деньги на нужды жителей. Здравоохранение, образование, дороги. Но вместо этого ваши налоги идут на флаги, символику мероприятия. Вместо того, чтобы отремонтировать ваш двор, власти покупают туристические походы для школьников. Вместо того, чтобы доплатить врачам, которые работают за троих, деньги уходят на формирование верности Отечеству. Подведем итог. 50-70 миллионов рублей на патриотическое воспитание – это 20-30 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. 10 километров дорог, которые нужны каждый день. 5 километров теплосетей, чтобы не мерзнуть зимой. Или туристические походы и флаги в школах. Что выберете вы? Андрей Кропоткин, Максим Попов. Если вы реально заботитесь о патриотизме, то, может, стоит начать с простого. С того, чтобы люди не тонули в грязи во дворах. С того, чтобы врачи получали достойную зарплату и не уходили из региона. Потому что настоящий патриотизм – это когда государство заботится о своих гражданах,

0: в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области, в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
2: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
1: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
3: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
4: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
5: «Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!»
1: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нелсон Томаш указал следующий статус.
2: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
1: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Военкор Александр Коц о том, что массированные атаки дронов – это подготовка к возможному сюрпризу от ВСУ на День Победы.
7: Перед 9 мая началось зондирование ПВО Москвы. Да, мы сейчас будем говорить о том, что сегодня долетело до Москвы, хотя я прекрасно понимаю, что жителям там приграничья, да, Белгородчины, Брянщины, Курской области, ну, это все странновато будет слушать, потому что их терроризируют регулярно, постоянно в круглосуточном режиме, а вот Белгородчин вообще в последние дни что-то прям очень серьезно, да, наращивают. Но это все идет вот это вот эскалация к 9 мая, к созданию информационной картинки, поэтому и Москва начала фигурировать в этих сводках, и в ночь на 2 мая Киев там провел целую серию ударов БПЛА по московскому направлению, но тогда ничего не долетело, да, а вот... по-моему, накануне удара по Москве был вообще рекорд, там под 700 дронов на разных направлениях уничтожили. Это, ну, как по мне, так это высушивание идет нашей системы ПВО по всей

0: европейской части перед каким-то, в кавычках, сюрпризом, который нам противник готовит на День Победы.
1: Криминальные новости.
2: На Камчатке врачи заразили ребенка ВИЧ уже использованным шприцом и умолчали об инфекции. Семья узнала о страшном диагнозе случайно, лишь спустя годы, когда болезнь серьезно прогрессировала. В июле 2020 года в отделении патологии новорожденных Камчатской краевой детской больницы в одной палате лежали два младенца. Один с подтвержденным ВИЧ-статусом, а второй здоровый. После выписки наличие ВИЧ-инфекции у изначально здорового малыша не указали, хотя по анализу это уже было видно. Ребенок более 4 лет не получал антиретровирусную терапию. Диагноз выявили случайно в ходе анализов перед операцией. К декабрю 2024 года, когда лечение наконец начали, болезнь была на предпоследней стадии, дальше СПИД. Во время обследований у ребенка выявили тяжелое осложнение и поражение иммунной системы. Началась проверка, в ходе которой Роспотребнадзор нашел в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала, а антисептиков практически не было. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что персонал использовал общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В Москве задержали 24-летнего бывшего сотрудника Российского федерального телеканала за 40 эпизодов детской порнографии. В отношении него возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина дал признательные показания. По информации правоохранителей, в период с февраля 2022 по май 2024 года фигурант хранил в телефоне педофильские материалы. Кроме того, он делился своей коллекцией с другими людьми в переписках. Как сообщает база, ранее задержанный баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлево-Восточное, как самовыдвиженец, но политическая карьера не задалась. В Москве суд определился с судьбой гражданки Узбекистана Гюльчехре Бабакуловой, обезглавившей 4-летнюю девочку 10 лет назад. По решению суда признанная невменяемая женщина останется в специализированной психиатрической больнице в Казани. Планов по экстрадиции ее нет, поскольку нет гарантии, что на родине она не окажется на свободе. В феврале 2016 года Бабакулову задержали в Москве у станции метро «Октябрьское поле». В руках у нее была голова ребенка. По словам очевидцев, она кричала «Аллах Акбар». Женщина работала няней в семье москвичей. Бабакулова дождалась, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, после чего расправилась с девочкой, отрезала голову ей, подожгла квартиру и вышла с головой ребенка на улицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители микрорайона «Студеный овраг» в Кировском районе города Самары обратились за помощью к общественности. У 72 семей государство хочет отнять дома и земельные участки спустя 20 лет после их официального оформления.
4: Самара, у нас отнимают жилье. 72 участка. Все было проверено по официальному реестру. Люди покупали, как обычный ИЖС. Брали ипотеки, вкладывали в годы жизни. И сейчас все может помножиться на ноль. Мы с семьей приобретали участок для того, чтобы построить нам дом. 2 года мы с мужем копили сумму, помогли наши родители, причем с обеих сторон. Родители мужу продали квартиру, мои родители оставшую сумму брали кредит. Для чего? Чтобы мы остались сейчас без ничего и с кредитами, которые мы до сих пор выплачиваем. Без жилья, которое мы продали, чтобы купить воздух. Потому что по факту нас отнимают то, что мы приобретали. Кто вообще дает право людям отнимать собственность, которую мы покупали на заработанные нами деньги? Непростым путем. Я врач.
5: При приобретении земельного участка государство нам гарантировало чистоту сделки. Мы ее неоднократно проверяли. А сегодня это же государство отбирает у нас эту землю и пускает нас по миру с кредитами. Как верить нам после этого этой власти?
4: При выборе земельного участка мы тщательно проверяли сделку. Включались и мои кадастровые инженеры, и мой главный инженер проекта. Мы все смотрели, и зонирование, и назначение земель. Все проверяли, всю историю. Но это нас не спасло. Нам оформили кредит, мы купили землю, и то есть проверяли все инстанции при оформлении. Но сейчас государство хочет отнять у нас землю, ссылаясь на отмену какого-то древнего постановления.
6: Не занимайтесь наше жилье!
1: Главные новости дня.
2: Парад под угрозой. Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
7: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
2: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы. Однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
8: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире. Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
2: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы. А будет ли безопасно его проводить? А появится ли на Красной площади президент? Говорит политолог Тимур Михайлов.
9: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде. Но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
2: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски? В этой реке есть лосось. Еще раз. Фраза «в этой реке есть лосось» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред. И они только помогают американским глобалистам контролировать население.
13: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны – это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилс. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум, график, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
14: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
16: Ох,
15: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
17: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто, ой.
15: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
18: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и черный дым, и этот искр.
15: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
16: Прямо сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
15: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
19: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
15: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Солдатская почта.
15: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
21: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
15: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
22: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
15: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
23: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
15: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Главные новости дня.
15: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа прошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
4: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
15: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
15: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
24: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
15: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
26: Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
25: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
26: Обалдеть.
25: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
26: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
25: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
26: Ну да, бюджет-то гигантский есть.
25: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
26: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
25: точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
26: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
25: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
26: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
25: Угу.
26: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
25: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
26: И радуется, наверное.
25: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
26: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
25: Да, которого у бизнеса тупо нет.
26: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
25: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
26: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
25: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
26: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
25: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
26: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
25: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
26: Угу.
25: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует, он прозрачный.
26: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
25: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
26: Ну, одну какую-нибудь мощную.
25: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
26: Ну, их по безналу не купишь, да.
25: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
26: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
25: Какую?
26: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
25: А ты про систему РЭП?
26: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
25: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭП возле городов – это катастрофа другого масштаба.
26: Почему?
25: Чтобы понять, почему, нужно посмотреть на механику работы. РЭП же не просто выборочно выключает один дрон. Эта система заливает весь радиоэфир мощнейшим белым шумом.
26: Угу.
25: Тут есть шикарная аналогия. Это как пытаться убить комара в переполненной комнате, включив на полную мощность сирену тепловоза.
26: Пха, ну комар, может, и оглохнет, да?
25: Комар оглохнет, но вместе с ним оглохнут и все остальные в комнате.
26: То есть этот шум бьет по всей гражданской инфраструктуре?
25: Да, и бьет абсолютно неизбирательно. Если врубить полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
26: Жесть.
25: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
26: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
25: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, который как раз заходит на посадку.
26: Кошмар. И тут же еще проблема системы свой-чужой всплывает.
25: О, да. Расскажи.
26: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
25: Да-да.
26: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
25: Или на военный?
26: Точно. Короче, активная электроника — это слишком опасно.
25: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея — физическая защита.
26: Те самые знаменитые мангалы.
25: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год, то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логично.
26: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
25: А в чем?
26: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
25: Ну, это такая гигантская башня.
26: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
25: Ага.
26: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
25: Слушай, ну это же...
26: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
25: А на заводе их десятки.
26: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
25: Но, слушай, если есть риск взрыва, миллиарды — это же не проблема для корпорации. Ну, надо строить, и все.
26: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
25: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
26: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
25: Угу.
26: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка, может, и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
25: А колонна под давлением 40 атмосфер?
26: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
25: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
26: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
25: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
26: Да, аэродинамика.
25: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
26: Угу.
25: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
26: Точно, парусность возрастает многократно.
25: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
26: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
25: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
26: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
25: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
26: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
25: Почему?
26: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
25: Угу, в прямой видимости.
26: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
25: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
26: Да. Ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
25: Полноценные зенитные комплексы, типа «Панциря».
26: Именно. А это уже 1,2–1,5 миллиарда рублей за штуку. И на один завод их нужно 2-3 единицы.
25: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
26: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
25: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
26: 56 человек на один объект.
25: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
26: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
25: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей –
26: это переманивать из действующих вооруженных сил.
25: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
26: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
25: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
26: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
25: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество. Только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1 200 000 000 рублей.
26: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
25: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗС содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
26: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
25: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
26: Угу.
25: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
26: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
25: А на что смотреть?
26: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
25: Логично.
26: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
25: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
26: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
25: Себестоимость стали взлетает.
26: Да.
25: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
26: Круг замкнулся.
25: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
26: А Центральный банк в ответ на это что делает?
25: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
26: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
25: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
26: То есть урежут другие статьи расходов?
25: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
26: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
25: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
26: В смысле? Но завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
25: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
26: Вот именно.
25: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
26: Философскому такому.
25: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прямо отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
26: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
25: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
26: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
25: Это частичное делегирование суверенитета.
26: Да.
25: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
26: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
25: Да. И получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
26: Они останутся абсолютно беззащитными.
25: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
26: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик. тупик.
25: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
26: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
25: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
26: 100%. Никаких частных зениток над городами.
25: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
26: Где-то грань, да. Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
25: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
26: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
6: Главные новости дня.
7: Парад под угрозой. Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
8: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
7: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы. Однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
9: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
7: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы. А будет ли безопасно его проводить? А появится ли на Красной площади президент? Говорит политолог Тимур Михайлов.
10: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
15: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
12: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, создан искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. У нас поддерживают компании, Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
1: Главные новости дня.
13: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области, в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
14: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
13: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
17: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
18: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
27: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
13: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэль Нелсон Томаш указал следующий статус.
14: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
13: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
3: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот вот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики

0: границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
1: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
2: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
1: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
3: Ко мне подходили два агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
1: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям.

0: После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Опять красные линии. Военкор Котенок о том, как Мария Захарова Киеву угрожала.
3: Хрупкие плечи Марии Захаровой вновь взяли на себя тяжелейший груз ответственности очередного предупреждения Киеву ответить на преступные замыслы в дни празднования Великой Победы. Молодец, Захарова. Для меня, человека военного, все-таки непривычно, что «иду на вы» у нас снова раздается из уст дипломатов, а не, скажем, высокопоставленных военных чинов или первых лиц государства. Но по большому счету это уже не важно. Куда весомее дождаться Дня Победы, чтобы понять, как вообще будут развиваться события. 9 мая для России – день сакральный, и испортить праздник именно сейчас, показав якобы безволие и ограниченные возможности Москвы, у противника просто чешутся руки. Нам же не стоит забывать, что под угрозой удара противника не только Москва, но фактически любой город России. К этому нужно быть готовым, чтобы не было неожиданностей.
2: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
4: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на пятый год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты и стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Александр Харченко про парад Победы и украинскую многоходовку.
5: Киев объявил перемирие, а затем обвинили в срыве мирных инициатив Россию. Все это делалось для того, чтобы обосновать атаку Москвы 9 мая. Иного мотива не вижу. Теперь все готово для того, чтобы попытаться сорвать праздник. Мотивов у Украины хоть отбавляй. Даже один беспилотник под Красной площадью — это и покушение на жизнь президента России, и раскачка внутреннего недовольства, и демонстрация того, что блокировки интернета не работают против современных беспилотников. Остановит ли угроза ответного массированного удара украинское руководство? Вряд ли. Пока Киев придерживается максимально воинственной риторики. Зеленский давно перестал обращать внимание на окрики из Вашингтона. Так что верим в наше ПВО. Другого выхода нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
7: Ох,
6: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
8: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Видно все. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
6: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
9: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
6: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
10: Прямо сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
6: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
11: Сегодня на одной из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
6: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
13: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините. Ну вот абсолютно. Вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ, из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нет, ребят, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
7: Ну, научитесь имитировать.
13: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
7: Да.
13: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 8 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Восьмерочка. У нас аркан справедливости. А еще в контексте мая, 5 месяца, аркан Иерофан, да, аркан учителя, ученика. Это требует соблюдения правил, законов, традиций. То энергия восьмерочки превращает день в настоящий кармический такой аудит. Если пятый аркан Иерофан дает нам моральный компас, то справедливость в этот день следит за тем, чтобы каждая стрелка этого компаса указывала на истину. Важности получают свою окончательную оценку. Энергия и следствие – это такой, знаете, бумеранг. В этот день бесполезно дружбе, если нарушен закон или профессиональная этика. Здесь очень важно понимать, соблюдали ли вы закон ранее и тем более в этот день. Закон – это не только то, что в правовых статутах. Это и, знаете, законы мироздания, вселенной, человечности – это тоже очень важно. Под влиянием пятого месяца этот день становится идеальным для решения любых юридических вопросов, для подписания официальных контрактов, восстановления порядка там, где возник хаос. Вы не просто правитель в этот день, вы беспристрастный судья своей жизни. И ваше волевое решение – это принятие полной ответственности за свои результаты. И помните, справедливость не наказывает, она просто приводит систему в равновесие. И если вы действовали честно, то в этот день вы получите заслуженные плоды. А если вот где-то срезали углы, то пространство укажет на необходимость коррекции. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 8 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 23, 2 плюс 3 – пятерочка. А это опять же у нас аркан учителя, это иерофант. И мы получаем ситуацию, когда аркан дня, восьмерочка, встречается с двойной пятеркой. И день, и месяц. Да, это создает энергию абсолютного порядка и учительства. В этот день каждое событие в вашей жизни – это урок, а каждый человек – ваш наставник. Пятерка всегда требует дисциплины. Дисциплины в знаниях, верности традициям, тем более еще и Луна в этот день находится в знаке Козерога. Это добавляет справедливости, суровости, прагматизма и невероятной концентрации на долгосрочных целях. Вы не будете отвлекаться на мелочи, вы будете смотреть на структуру своих дел очень холодным и ясным взглядом стратега. С практической и финансовой точки зрения, 8 мая – это день такой, знаете, белой бухгалтерии. То есть в бизнесе это лучшее время для внутренних проверок, для закрытия какой-то отчетности, может быть, обращения официальной инстанции или к экспертам за каким-то профессиональным советом. А вот в финансах энергия восьмерки и иерофанта благоволит тем, кто ведет дела прозрачно. Это очень важно. В этот день вы можете получить и выплаты, и какие-то бонусы. Если были задержки, то это все окончательно решится, и можете зафиксировать, например, свою прибыль, да? Это не день для авантюр или каких-то рискованных вложений. Здесь удача только на стороне тех, кто опирается на факты и закон. И хорошо пройдут любые дела, связанные с образованием, какими-то правовыми моментами, недвижимостью или крупными государственными заказами. Вот энергия об этом, да? И здесь вы как очень серьезный бухгалтер в этот день, который даже в списке дел на выходные проверяет соответствие семейному уставу и ставит официальные печати на плане прогулки. И окружающие будут ощущать вашу эту строгость, но именно она в этот день является гарантом стабильности. И ваша задача быть не прокурором, а все-таки мудрым судьей, который видит красоту в порядке. Вечер стоит провести за структурированием своих планов. Может быть, на остаток мая чувствуете, как ваша империя становится все более прочной, и вы завершите этот день с ощущением очень глубокой ясности. То есть вы точно знаете, где находитесь, почему вы здесь, и это правда, это внутренняя честность с собой, ваша главная опора в этот день. Так что принимайте, благодарите, соблюдайте правила, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
7: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В Ливанских горах лежат руины, которые ставят в тупик инженеров 21 века. Римляне построили здесь великолепные храмы, но они возвели их на фундаменте, который кажется делом рук великанов. Как же древние строители перемещали и идеально подгоняли друг к другу каменные блоки весом в 800 или даже 1000 тонн, если наши самые мощные современные краны едва справляются с такой нагрузкой. Главная загадка Баальбека – это трилитон. Три огромных известняковых блока, встроенных в основание храма Юпитера. Каждый из них весит около 800 тонн. Чтобы вы понимали масштаб, это как если бы кто-то решил поднять и перевести на несколько километров 5 полностью загруженных пассажирских самолетов Boeing 747 одновременно. Археолог Мишель Алуф, посвятивший жизнь изучению Баальбека, описал: «Никакие римские механизмы, известные нам, не способны на подобное. Это работа цивилизации, чьи технологии мы даже не можем вообразить». А в каменоломне неподалеку до сих пор лежит южный камень. Колосс весом более 1000 тонн, который так и не успели отделить от скалы. Мистики и сторонники теории палеоконтакта, такие как Эрих фон Деникен, уверены, Баальбек – это древний космодром. Согласно их версии, терраса была построена инопланетными гостями как стартовая площадка, способная выдержать колоссальный вес и тепловое воздействие космических кораблей. Посмотрите на точность подгонки. Между блоками нельзя просунуть даже лезвие ножа. Это не зубило и молоток, это лазерная резка и антигравитация, утверждают они. Местные легенды арабов вторят им, говоря, что храм строили джинны по приказу царя Соломона. Ученые-историки стараются придерживаться земных версий, хотя и признают, что ответов у них мало. Основная гипотеза гласит, что римляне или их предшественники финикийцы использовали систему рычагов, катков и тысяч рабов. Существуют предположения о шагающих блоках. Камень слегка наклоняли с помощью домкратов, подкладывали опору и так миллиметр за миллиметром двигали его вперед. Но расчеты показывают, что для такого маневра потребовалась бы идеально ровная дорога, строительство которой само по себе было бы инженерным чудом. Баальбек, остается немым упреком нашему высокомерию. Мы думаем, что мы пик развития технологий, но древние камни молча доказывают нам обратное. Возможно, секрет не в машинах, а в ином понимании законов физики, которые мы безвозвратно утратили в веках. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 8 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, выпала руна Дагас, но это руна трансформации и нового начала. Это время перемен к лучшему, это удача и рассвет. День несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения, так что ловите момент, друзья. Руна Дагас свидетельствует о важном периоде роста и процветания в вашей жизни. Вот неизбежные перемены. Она говорит, что у вас есть силы, способные изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна символизирует рост, но он неторопливый, знаете, неустойчивый. Это не внезапный успех. Вы сначала даже, может, не заметите происходящие изменения, но однажды поймете, что мир стал круче именно после такого дня. Руна часто говорит о том, что, может, вам нужен оптимистический настрой. То есть, если вы постоянно зацикливаетесь на проблемах, то сами задерживайте свой успех и притягивайте к себе неприятности. Здесь позитивное мышление – наше все. Иногда руна Дагас еще утверждает, что грядет такое важное изменение в жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Может, какое-то новое начинание. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроля. Ну и не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. Перевернутого или негативного положения руна не имеет, так что всегда сигнализирует о том, что в вашей жизни произойдет коренной сдвиг и перемены неизбежны в лучшую сторону. То есть на работе вас ждет возможность нового проекта, может, важное решение, которое изменит будущее. Здесь не бойтесь изменений, они точно приведут к лучшему. Если думали о смене работы, это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. Самое главное, не задирайте нос от, может, ослепительного успеха. В отношениях наступает время, когда можно выйти, опять же, на новый уровень. Кто-то, наконец-то, получит предложение руки и сердца. А вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. По здоровью здесь будут явные перемены к лучшему. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. Если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Вот такой вот классный прогноз. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше?
15: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту, вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Лидер антирейтинга. Калининград вошел в пятерку регионов с самыми дорогими лекарствами. А некоторых просто нет в наличии. Насколько дорого сегодня болеть? Суицидальный синдром. Подростки в Калининградской области стали чаще прибегать к суициду. С чем связано желание детей покончить жизнь самоубийством? Патриотизм в массы. В регионе хотят принять закон о патриотическом воспитании населения. А нужно ли калининградцам такое воспитание? И в какую сумму оно выльется налогоплательщикам? Итак, Калининград вошел в топ-5 регионов с самыми дорогими лекарствами. Согласно исследованиям фармацевтического рынка, в апреле средняя цена типовой аптечной корзины составила почти 7 500 рублей. По стоимости лекарств регион уступил только Мурманску, Санкт-Петербургу, Москве и Новосибирску. При этом в Калининграде цены продолжили расти даже на фоне общего снижения по стране. Так, за месяц аптечная корзина подорожала на 1,5%, тогда как в среднем по России цены снизились. Самыми дорогими в регионе оказались препараты для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и печени. По этой категории Калининград занял первое место среди 28 исследуемых городов. Также среди самых дорогих – обезболивающие и противовоспалительные препараты. Но они хоть есть в наличии, а вот некоторых днем с огнем не найти. А это уже прямая угроза жизни. На грани жизни и смерти рискуют оказаться эпилептики, поскольку в Калининграде из аптек пропало лекарство от этой болезни.
17: Жители Калининграда сообщают о дефиците противоэпилептического препарата «Бензонал». Его не выдают даже по льготным рецептам. По словам пациентки, которая принимает препарат более 25 лет, в больнице ей сообщили, что лекарства нет. В аптеках города также подтверждают отсутствие «Бензонала», и когда он появится, неизвестно. На горячей линии объяснили, что препарат перестали поставлять. При этом заменить его быстро нельзя. Резкая отмена или переход на аналоги может спровоцировать тяжелые приступы.
16: И врачи, и эксперты не могут объяснить, как выживать калининградцам при отсутствии жизненно необходимых медпрепаратов, которые становятся все менее доступными, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Зато эксперты объясняют дефицит лекарств и их высокую стоимость усложненной логистикой. Дескать, быстро доставить в эксклав все самое необходимое с каждым днем становится все труднее. Кстати, помимо лекарств, не все хорошо и с бензином. Особенно ситуация усугубилась после серии ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводом, что привело к остановке некоторых предприятий со всеми вытекающими последствиями. В итоге Калининградская область впервые вошла в десятку регионов с самым дорогим бензином в России. По этому показателю в марте у региона было 9-е место, сообщает исследовательское агентство «Промрейтинг». По их данным, средняя цена бензина в Калининградской области составила 71 рубль за литр, когда как средняя стоимость бензина в целом по России в марте была 66 рублей. Аналитики отмечают ухудшение ценовой ситуации с топливом, особенно в удаленных от основной территории субъектах федерации. Похоже, общая негативная динамика сказывается не только на товарах и услугах, но и на настроениях в российском обществе. И в этом контексте зафиксированы крайне тревожные тенденции. Калининградские подростки все чаще хотят покончить жизнь самоубийством. Детали в конкретных цифрах.
18: В 2025 году в Калининградской области зафиксировано 86 суицидальных попыток у 82 несовершеннолетних. Годом ранее таких случаев было заметно меньше. Только 51 школьник хотел добровольно уйти из жизни. Это одна из наиболее значимых и тревожащих социально-психологических угроз современного общества, считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко. По ее данным, среди детей, о которых поступила информация в прошлом году, 62 девочки и 20 мальчиков. Девочки склонны чаще думать о самоубийстве. Наиболее уязвимой группой в части суицидальных наклонностей стали подростки от 15 до 17 лет. На них приходится около 60% случаев. Еще 38% – это дети от 10 до 14 лет. В тревожный список попал и 9-летний ребенок, который захотел лишить себя жизни, отметила уполномоченная.
16: Также уполномоченная по правам ребенка напомнила о работе в регионе детского телефона доверия. Линия бесплатная, анонимная и работает круглосуточно. С начала года обращений детей на этот телефон доверия стало меньше, но сами разговоры сложнее. Подростки звонят теперь не просто поговорить, а действительно с тяжелыми и наболевшими вопросами, подчеркнула уполномоченный. А еще сообщила, что в регионе начали развивать медиацию. Обратившись к омбудсмену, родители могут бесплатно получить квалифицированную помощь. Вот только специалистов не хватает. И здесь бы властям подключиться, заняться комплектацией штата детских психологов и профинансировать программы профилактической помощи несовершеннолетним. Тем более, когда по официальным данным за последние 3 года в регионе 16 подростков добровольно свели счеты с жизнью. Но, похоже, детский суицид чиновников волнует меньше, чем патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Калининградской области собираются принять закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Его авторы – спикер Заксобрания Андрей Кропоткин и прокурор области Максим Попов.
19: В проекте закона говорится о формировании у жителей региона верности Отечеству, готовности к защите исторической правды и укреплении общероссийской гражданской идентичности. Среди направлений – мероприятия ко дням воинской славы, проекты о традиционных ценностях, поддержка спорта и ГТО, а также использование туризма в воспитательных целях. Власти планируют финансировать такие программы через региональный бюджет.
16: В общем, вместо решения актуальных вопросов власти продолжают вкладываться в патриотическое воспитание. Хотя можно было бы направить финансирование на улучшение качества дорог, воды, теплосетей и решение других жилищно-коммунальных проблем жителей Калининградской области. Действительно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Минприроды проведет ликбез для непродвинутых в вопросе сухостоя. Власти научат всех желающих правильно собирать валежник в 100 километрах от Калининграда. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области планирует начать обучение правилам легального сбора валежника. Тему подняла на встрече с участниками программы «Герои-39» министр Оксана Астахова, когда зашел вопрос о предоставлении древесины семьям участников специальной военной операции. В ведомстве подчеркнули разницу между тем, что можно собирать, а что нельзя. Сухие стволы и ветки на земле относятся к валежнику. Разрешено. А вот поваленные ветром деревья уже нет. Чтобы продемонстрировать сбор наглядно, в этом месяце в лесничестве в Железнодорожном организуют массовую акцию по совместному сбору валежника по всем правилам и установкам. В общем, готовим сани летом и учимся заготавливать дрова. Ведь никто не знает, что будет с газом следующей зимой и как придется отапливаться, особенно в нынешнее неспокойное время. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Пока жители Калининграда утопают в ямах на дорогах и тонут в грязи во дворах, власти решили потратить десятки миллионов на формирование верности Отечеству. Давайте разберемся, куда реально уходят ваши налоги. Итак, факты. 4 мая на сайте Заксобрания появился проект закона о патриотическом воспитании в Калининградской области. Авторы – спикер Андрей Кропоткин и прокурор Максим Попов. Рассмотрение законопроекта назначили сразу на 6 мая, то есть через два дня после публикации проекта. Это значит, что закон пишется и принимается в авральном режиме, без общественного обсуждения, без времени на анализ. Что в законе? Формирование верности Отечеству – это цитата из документа. Мероприятия ко дням воинской славы России, спортивные программы, сдача норм ГТО, туризм для развития традиционных ценностей, школьные программы, конкурсы. Звучит благородно, правда? А теперь поговорим о деньгах. В самом законопроекте бюджет не указан. Но есть аналоги. Предыдущая программа патриотического воспитания в области действовала с 2013 по 2017 год. На нее потратили 64 миллиона рублей из областного бюджета. В 2022 году на школьную патриотическую символику и мероприятие ушло 27 миллионов. А теперь внимание! Бюджетные эксперты оценивают, что новая программа потребует от 50 до 70 миллионов рублей в год. И эти деньги возьмут из социального блока бюджета. Областной бюджет Калининградской области на 2026 год – это 161 миллиард рублей расходов. Образование из этого – 26,4 миллиарда. Культура и спорт – около 3 миллиардов. И вот из этих денег – денег на школы, детские сады, библиотеки, спортивные секции – власти собираются выделить 50-70 миллионов на патриотические программы. То есть ваши налоги, которые должны идти на образование детей, пойдут на символику и туристические походы ради традиционных ценностей. Я просто ради интереса прикинул, что реально можно сделать для жителей на эти 50-70 миллионов рублей. Давайте посчитаем. Ремонт одного двора в Калининграде стоит в среднем 2-3 миллиона рублей. На 50 миллионов можно отремонтировать 20-30 дворов. Или 5 километров теплосетей по 10-14 миллионов за километр. Или 2 новые котельные. 50 миллионов – это тысячи семей, которые получат субсидии на оплату ЖКХ в размере 50-70 тысяч рублей на семью в год. Или 5 тысяч новых фонарей уличного освещения. Представляете? Вместо того, чтобы реально помочь людям, власти тратят эти деньги на бумажный патриотизм. И это называется забота о людях. А теперь самое болезненное. Помните законопроект о Белой Дюне, аквапарке в Светлогорске? На него власти выделили 4 миллиарда рублей в виде государственных кредитов. 4 миллиарда на развлечения для туристов. А на врачей, которых не хватает 860 человек, денег нет. На ремонт дворов, где живут калининградцы, денег нет. Зато на аквапарк и патриотизм миллиарды находятся. Давайте проясним, кто реально платит за все это. Жители Калининградской области платят налоги. Подоходный налог, налог на имущество, транспортный налог. Часть этих налогов идет в областной бюджет. И областной бюджет должен тратить эти деньги на нужды жителей,
20: здравоохранение, образование, дороги. Но вместо этого ваши налоги идут на флаги, символику мероприятия. Вместо того, чтобы отремонтировать ваш двор, власти покупают туристические походы для школьников. Вместо того, чтобы доплатить врачам, которые работают за троих, деньги уходят на формирование верности Отечеству. Подведем итог. 50-70 миллионов рублей на патриотическое воспитание – это 20-30 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. 10 километров дорог, которые нужны каждый день. 5 километров теплосетей, чтобы не мерзнуть зимой. Или туристические походы и флаги в школах. Что выберете вы? Андрей Кропоткин, Максим Попов. Если вы реально заботитесь о патриотизме, то, может, стоит начать с простого. С того, чтобы люди не тонули в грязи во дворах. С того, чтобы врачи получали достойную зарплату и не уходили из региона. Потому что настоящий патриотизм – это когда государство заботится о своих гражданах, а не когда тратит миллионы на символику, пока люди не могут попасть к кардиологу после инфаркта, пока ждут скорую по 40 минут, пока утопают в ямах на дорогах, которые не ремонтируют.